срасы курят. Молодой веселый, старый еси журят. Молодые веселятся, бо ще будут жить. А стареньким гирку сумно, бо треба йти гнати.